0: Iya, gue beli untuk main bola. Mari.
1: Наблюдаешь Кремля, как ты натянул этих англичан. Борис, наличка это их горой.
2: Англичане
3: это короли.
1: Я раздвинусь в сторону, я раздвинусь в точке, пока не достаточно.